кришкой, долня мотайка моя держай. Я не вирус на кча, бегиня карт, толпа слабче, гей дежу диштарт.